0: загнаны автобусы.
1: Возим лимузина, диже се прошина. Узком стазом свакидан в автобусу радио ми свира. Дуга моя! Уе!